пирог. Держите, тигрите. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Держите, тигрите. Овсянка, качаясь на ветке. Ти-ти-ти-ти. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прыжи.